0: Абе, батоно Михаил, твоя версия.
1: Рада, чего там гадишком, я не маши, я не маши, ты чуми, а я везда. Эти версия, там и тебе отвари, старый ствара, да.
0: И потом, гамма ушит, гамма ушит?
1: Эти ствара, газапхули гадис.
0: Газапхули гадис?
1: О.
0: Ара, сам цухару, да, ара, батоно Михаил? Сам цухару, кем что ведь? Да, а мы тогда обсудим, мы молчали. Чуваки, гавак зелет рекламы чем дек, сире са рекламу чада, гибрун дебит пирта билетеш.
2: Реклама, чуене бурзе.
3: Чуба, твоя имеди. Чуба ши сияхлея. Гад моцере чуба с аппликация. Исаргеблет авто гада зидвебит. Ори самут стати 0000. Гамоид захет сервиси мартиват. Анде тави чуба с гамот стилевас. Чуба с филиале би аксум телс регионши. Ори самут стати 0000. И кейпет. Мойл хинет да тарекет чуба ши. Чуба кисуру в педниен мзавробас. Ори самут стати 0000. Чуба, твоя сам сахурши.
4: Тутквентвис экологиура субтагаремом нишноования. Аутсилебат унда истумрот экоус. Чвенк таозовт, пичвис, лариксис, мохиз да тропикули хи сахиобис гандамзадебули дапропиребули масалебис дидарчевас. Шоурумши тквен нахаот кедлис да черис панелепс, хискибис апехурепс, ятакис да сатерасе масалас, паркетс, хисавеч дапепс да самзареуло зедапирепс. Вистумрет, цалсаданис куча номер 21. Даквикавширбит, ори ормоцташуди ормоцтаотхи отстаори. Вебгверди, экоут, цердилиджи.
5: Little Trip. Ицодит, რომ სწორედ